0: Soundtrack deines Lebens. Die Robert Rossbach Music Show.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Wir präsentieren die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show. Die Robert Ross